ночи луда, вниз мне на полсада, ради мне месяца я излазим с нем. Цельные цепели и белая кошуля, опасно играя с девой комтом. Ерунда жели гужве луда забаве, и так уволи ночи драгу камене, с вас светла града.